Здравствуй, лето 2024 я сербска. Конец тижня су на здравствовом свежению. Сербску здравству узнаменили. Как я то было? То слышишь о нашем актуальном жиновску. За новое студиум цептарства за сербску речь на технической университете Хешебус Звукомаро питаю доцентку або доцента, шо оково уписания с гонежа жинца планас. A poglednjom z vami tekešči do novega udaša našega serskega tuženika Nove Casnek. Co myslím, až se zasi upvašil vestaš při radiu.

Конечно, а же винуем с актуальным чоеням, что мы граж предну сарску штуцку, а то кулаж мы дойко на дэш, цакали на не менее гумнеш каре, а нинто се скэнц не пара с мы спил веда, упитали вет кубки кулабула за спиварем Гератом Шеном.

Казани ја вам на актуален магазин на том световом дню коласования жинца свышеша плана светла того тега шака вет сердских коласарио, кэтэрэш сусы на мешчанском убежованию обжелили. Топак не бужо и однушка тема себе, друга вам нет представим, я сам Аня Кохой-Чварцева. Витам вас на сердский радиовый программ, себя селим, а шо зашайтовали.